0: Сегодня в передаче. Премьер-министр Али Асадов встретился с участниками заседания Совета Центральных банков стран-членов Организации Тюркских государств. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова провела ряд встреч в рамках глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. В Баку начал работу 4-й национальный форум по кибербезопасности. А теперь подробнее. Премьер-министр Али Асадов встретился с участниками заседания Совета Центральных банков стран-членов Организации Тюркских государств, проходящего в Баку. На встрече была выражена уверенность в том, что мероприятие внесет вклад в укрепление сотрудничества между финансовыми секторами стран-членов Организации Тюркских государств, а также в повышении роли центральных банков в этом процессе. Говорилось о последовательных реформах, осуществляемых в Азербайджане с целью модернизации финансово-банковского сектора, достигнутых результатах в области повышения качества финансовых услуг, прозрачности и укрепления стабильности банковской системы. На встрече также обсуждались перспективы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере в рамках Организации Тюркских государств. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова провела ряд встреч в рамках проводимого в столице Сербии городе Белград глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. На встречах отмечалось значение глобальной конференции для расширения сотрудничества между женщинами-парламентариями. В ходе бесед подчеркивалась важность многосторонних платформ, а также рассмотренные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и между законодательными органами.
1: Бейнал Халк Радио. Миллионларын. Эм Сөйпе.

0: В Баку начал работать 4-й национальный форум по кибербезопасности, организованный Ассоциацией Организации кибербезопасности Азербайджана при генеральном партнерстве Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. Основной целью форума является вынесение вклада в развитие национальной экосистемы кибербезопасности в Азербайджане, укрепление государственно-частного партнерства, а также поощрение обмена международным опытом и инновационными подходами. Ожидается, что форум внесет важный вклад в расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности в стране, укрепление обмена знаниями и опытом, а также формирование новых инициатив по цифровой безопасности. 2-3 июня в Баку между делегациями Азербайджанской Республики и Европейского Союза состоялись переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу «Приоритеты партнерства», охватывающему 2026-2030 годы. По итогам дискуссии, прошедшей в конструктивной атмосфере, был предварительно согласован проект документа. По итогам встречи стороны пришли к соглашению об интенсивном продолжении переговоров по проекту нового двустороннего соглашения как в онлайн, так и в формате очных встреч.
1: Город Ханкенди, расположенный у подножия Малого Кавказа, переживает новый расцвет. Проводимые в городе масштабные строительно-восстановительные работы не только преображают облик Ханкенди, но и обуславливают развитие туризма. Реализация современных инфраструктурных проектов, реконструкция дорог и благоустройство общественных пространств делают этот город местом притяжения для туристов. Открытие новых гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания в Ханкенди обеспечивает комфорт посетителей. В то же время горный ландшафт вокруг города, чистый воздух и богатая природа создают широкие возможности для развития экотуризма. Благоприятное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура делают поездки в Ханкенди более удобными. Все эти факторы способствуют превращению Ханкенди в один из перспективных туристических центров региона. Можно с гордостью сказать, что сегодня Ханкенди – один из самых посещаемых туристами городов нашей страны. Знакомство с городом дарит посетителям этой прекрасной земли яркие и незабываемые впечатления.

Состоялись встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова, заместителя министра по вопросам газа Венесуэлы Синди Рондон и заместителя министра нефти Ирана, исполнительным директором Иранской национальной газовой компании Саидом Таваколи. На встрече с заместителем министра по вопросам газа Венесуэлы Синди Рондон отмечалась роль встреч, проходящих в рамках международных форумов, а также сотрудничество в формате ОПЕК+, в развитии энергетических связей между двумя странами. А на встрече с заместителем министра нефти Ирана, исполнительным директором Иранской национальной газовой компании Саидом Таваколи, состоялись обсуждения азербайджано-иранского энергетического сотрудничества в нефтегазовой сфере области электроэнергетики. Были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов, а также развития энергетических связей в формате D8. В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана, военная делегация этой страны посетила Азербайджан. Начальник Главного управления внутренней безопасности и расследования Министерства обороны генерал-майор Азер Ибрагимов провел встречу с гостями из Кыргызстана. Членам делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности Главного управления, а также проведен брифинг по вопросам внутренней безопасности. Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военной безопасности, подчеркнув важность обмена взаимным опытом. В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов двух стран. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства, а также касательно опыта, обретенного в сфере служебной деятельности военных юристов. Стороны обсудили вопросы приведения военного законодательства обеих стран в соответствии с нормами и принципами международного права, а также ряд других вопросов.

0: yerine getirildi. Mercedes Ali Başkomandan İlham Ali.
1: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Белоруссией развиваются на основе взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Наряду с политическим диалогом между двумя странами наблюдается активное расширение сотрудничества в различных областях, включая торговлю, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и гуманитарные связи. Регулярные взаимные визиты и реализация совместных производственных проектов и значительный рост товарооборота в последние годы свидетельствуют о динамичности характере отношений между Баку и Минском. Одним из ключевых элементов этого сотрудничества является межправительственная Азербайджано-Белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Так, в Минске состоялось 16-е заседание межправительственной Азербайджано-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание возглавили премьер-министры обеих стран Самир Шарифов от Азербайджана и Наталья Петкевич от Беларуси. В ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями о текущем состоянии экономических отношений между Азербайджаном и Белоруссией и о перспективах их дальнейшего развития. Стороны отметили, что дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере промышленной кооперации, производства и переработки сельскохозяйственных

сельскохозяйственной продукции, а также расширение транспортно-транзитных возможностей и реализации инвестиционных проектов являются приоритетными задачами. Премьер-министр Самир Шарипов, говоря о товарообороте между Азербайджаном

0: В области транспортной логистики достигнуты положительные результаты в использовании транзитного потенциала Азербайджанской республики. Так, имеется рост на более чем 60%. В целом, 16-е заседание комиссии стало важной вехой на пути к дальнейшему укреплению экономического партнерства между Азербайджаном и Беларусью. Стороны обсудили возможности для увеличения взаимных инвестиций и определили новые направления для сотрудничества. Участники встречи выразили уверенность, что достигнутые результаты послужат основой для дальнейшего развития отношений между двумя государствами и выведут их экономические связи на новый уровень.
1: Бейнал Халк Радио. Миллионларын хэм сөхбәти.

В Агдаме проходит конференция «Моста братства» с участием семи шахидов из Азербайджана и Турции. Мероприятие организовано общественным объединением поддержки семи шахидов «Зафар». Участники обсудили укрепление связи между семьями шахидов двух стран, сохранение общих духовных ценностей и обмен опытом. В рамках конференции также была представлена информация о восстановительных работах на освобожденных территориях Карабаха. В мероприятии приняли участие официальные лица, представители общественности и семьи шахидов из Азербайджана и Турции. Для гостей также организовали культурную программу и поездку в Баку, Шушу, Ханкенде, Ходжалы и Агдам. Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджанской Республики и исполнительная власть города Баку организуют

0: 15 июня в Приморском национальном парке праздничный концерт по случаю Дня национального спасения. Концерт, посвященный 33-й годовщине возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоянию народа, пройдет и перед часовой башней. Жителям и гостям столицы будет представлена красочная музыкальная программа с участием известных певцов и творческих коллективов. Праздничный концерт завершится фейерверком. В здании Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры «Тюрксой» в Анкаре состоялся международный симпозиум на тему «Новые горизонты интеграции тюркского мира. Стратегическое видение в направлении совместного будущего», приуроченное к 35-й годовщине обретения и восстановления независимости тюркских государств. Участники обсуждения подчеркнули значимость консолидации усилий тюркских государств, формирования общего видения во имя достойного будущего тюркского мира, активного вклада в историю человечества. Своим мнением о будущем тюркского мира также поделились советник посольства Азербайджана в Анкаре Физули Меджидли и эксперт в области международных отношений и международного права, профессор университета Сючи Имама, город Кахраман-Мараш, Тогрул Исмаил. Возвращение в Западный Азербайджан является неотъемлемой частью нашей национальной идеи, которая служит сохранению целостности нашей страны, утверждению наших суверенных прав и восстановлению исторической справедливости, а также защите нашей национальной идентичности и культурной самобытности. На состоявшейся при совместной организации Бакинского государственного университета и общины Западного Азербайджана первой международной научной конференции «Возвращение в Западный Азербайджан. Новый этап национальной идеи» особое внимание было уделено праву на возвращение в Западный Азербайджан. На конференции были обсуждены исторические, правовые, политические, культурные и социально-философские аспекты возвращения в Западный Азербайджан, а также его значение для регионального мира и безопасности. На конференции было отмечено, что возвращение западных азербайджанцев на свою историческую родину является основополагающим правом каждого человека, которое закреплено в нормах и принципах международного права. Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о статусе беженцев и другие международные документы признают право людей на возвращение в родные края. В этой связи Армения обязана выполнить свои обязательства и обеспечить безопасное, достойное и мирное возвращение азербайджанцев, которые были депортированы с нынешних ее территорий. После завершения конференции председатель общины Азиз Алик Перли в заявлении журналистам сказал, что несмотря на неоднократное обращение общины Западного Азербайджана к Армении с просьбой о переговорах, положительный ответ до сих пор не получен. Идея возвращения в Западный Азербайджан сегодня является стратегической целью азербайджанского государства и народа. После 44-дневной Отечественной войны возвращение на исторические земли стало для нас национальной идеей. Председатель общины отметил, что на сегодняшний день община Западного Азербайджана направила в общей сложности 120 писем различным международным организациям и их главам. Из них 11 документов были распространены по всему миру как официальные документы Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН. В ходе мероприятия были организованы панельные дискуссии на темы «Возвращение новой мирной архитектуры региона», «Возвращение в контексте международного права и новых реалий» и «Историческая память и национальная идентичность». Возвращение жителей Западного Азербайджана на свою историческую родину не только восстанавливает историческую справедливость, но и является важным шагом к установлению прочного мира, взаимного доверия и защите прав человека в регионе. Организованный флешмоб, подготовленный Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специальных представительств президента Азербайджанской республики на освобожденных от оккупации территориях. Во флешмобе приняли участие жители, вернувшиеся в Карабах и Восточный Зангезур. Основная идея видеопроекта, демонстрирующего внутреннюю радость и душевный подъем людей, воссоединившихся с родным краем, заключается в том, чтобы, не нуждаясь в словах, лишь по выражению лиц передать те чистые и прекрасные чувства, которые принесло с собой великое возвращение. В кадрах воедино сливаются душевный покой, обретенный спустя долгие годы пожилыми женщинами и аксакалами, вера молодежи в будущее и беззаботный смех детей на родной земле.
1: Одним из уголков Карабаха, обладающих богатым потенциалом для развития туризма, является село Сугоушан Ахдаринского района. Село расположено у подножья Муровдахского хребта на берегу реки Тертель-Чая. Водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году, придало особую красоту природе Сугоушана. Во все времена года Сугоушан очаровывает красотой своих пейзажей. После освобождения от оккупации в Сугоушане были проведены масштабные работы по благоустройству и восстановлению, а вокруг водоема был разбит новый парк отдыха. Сегодня парк стал излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Прогулочные дорожки вдоль берега, скамейки, беседки, развлекательные игровые площадки для детей и спортивные сооружения создают разнообразные возможности для отдыха. В парке также созданы туристами информационный центр, кафе, эстакада и автостоянка. Свежесть горного воздуха, безмятежное спокойствие водной глади и уникальное по красоте панорама дарят незабываемые впечатления каждому, кто сюда приезжает. Новые автомагистрали, проложенные из Тертера и Нафталана, обеспечивают туристам комфортное путешествие в Сугоушан.

Мен не шах, мен не султан, не Ярашых, не Зінет, не Ефсане, не Мелей, не Сарай, не Селтенет, не Гедим Эсирлери Яда Салы Бағлаян, не Өмрүнү Гезеле, Мерсиеге Бағлаян, не Дөврүн Хакимине Шейр Язып Пул Алан, не Целлатлар Өнүнде Хаят Үчүн Алчалан, не Пейман, не Саги, не Шарап Шаирием. Азатлығым жарчысы, инғылап шайырым.

Вначале коротко о главном. Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана и направил обращение участникам мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года. Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор. Новая модель развития в Карабахе и Восточном Зангезуре. Умное село и агропарки. Сейчас более подробно. Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана, ставшую победителем чемпионата.

Чемпионата Европы по мини-футболу. Публикация в связи с этим размещена в аккаунтах главы государства в социальных сетях. Сборная Азербайджана по мини-футболу вписала еще одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны. В очередной раз завоевала титул чемпионата Европы. Радостно вдвойне, что эта победа была одержана в командном виде спорта. Сердечно поздравляю нашу команду с этой грандиозной победой. Желаю сборной новых успехов, говорится в публикации. В центре Гейдара Алиева в Баку проходит международное мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие, организованное под девизом «Вдохновляясь природой, во имя климата, во имя нашего будущего», проводится в рамках партнерства между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и программой окружающей среды ООН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия по случаю Всемирного дня окружающей среды 2026 года. В обращении, в частности, говорится: «Искренне поздравляю всех вас со Всемирным днем окружающей среды. Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе – знаменательное событие для Азербайджана. Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты. Обеспечение чистой окружающей среды и зеленого роста определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. В этом году Всемирный день окружающей среды проходит под глобальным девизом «Вдохновленные природой, ради климата, ради нашего будущего» и призван привлечь внимание к насущной необходимости углубления взаимосвязи между мерами по борьбе с климатическими изменениями и защитой природы. Азербайджан и впредь будет играть активную роль в продвижении глобальной экологической повестки, развивая многостороннее сотрудничество с целью оставить будущим поколениям зеленое и устойчивое наследие. В заключение желаю успешной работы этому мероприятию.

0: состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Сеидом Аббасом Аракчи. В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние, перспективы сотрудничества Азербайджана-иранских двусторонних отношений, а также нынешняя ситуация и вопросы безопасности в регионе. Стороны также провели обсуждение вокруг последних процессов. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Бразилии в нашей стране Бернардом Клингли. Стороны обсудили перспективы развития существующих дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией. Были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, туризма, авиации, образования, культуры, спорта, высоких технологий и других областях. Также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев провели телефонный разговор. В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю избрания Кыргызской республики непостоянным членом Совета безопасности ООН большинством голосов. Состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В Брюсселе состоялось первое заседание бельгийско-азербайджанского форума. В рамках мероприятия участники рассказали о своих профессиональных сферах и приоритетах, а также обсудили возможности будущего сотрудничества. Отмечалось, что бельгийско-азербайджанский форум является инициативой, посвященной развитию связи между общественностью двух стран. Основной целью этих связей является создание основы для формирования долгосрочного и системного сотрудничества между двумя государствами.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Азербайджан на форуме представляет делегация во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым. В рамках форума состоялись рабочие встречи Эльнура Алиева с представителями Республики Дагестан и Республики Карелия. В ходе встречи особое внимание было уделено развитию двусторонних торговых и инвестиционных связей. Как говорится на официальной странице представительства Азербайджана в НАТО в соцсети X, глава миссии Азербайджана при НАТО Джафер Гусейнзаде посетил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Гусейнзаде ознакомился с направлениями деятельности Центра и встретился с его директором, полковником Гитисом Казокасом. Посольством Азербайджана в Казахстане в Астане состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости и Дню вооруженных сил Азербайджана. Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамугланов выступил на мероприятии с речью. Россия и Азербайджан ведут переговоры по целому ряду конкретных направлений, в том числе и энергетики, сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя правления «Азертач» Бюгара Алиева на встрече с представителями международных информационных агентств в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что отношения между двумя странами выстраиваются в очень позитивном ключе. Президент России также поблагодарил президента Ильхама Алиева за содействие в доставке гуманитарной помощи Ирану. Как отметил глава российского государства, у нас всегда были и есть очень хорошие и добрые отношения с Азербайджаном и в экономике, и в политической сфере. Он также подчеркнул, что у двух стран много вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере логистики. В качестве примера президент России привел транспортный коридор «Север-Юг».

Азербайджанская республика в рамках партнерства с программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде принимает в Баку Всемирный день окружающей среды. 5 июня проходило мероприятие на тему «Вдохновляясь природой, ради климата, ради нашего будущего». Напомню, что Азербайджан принял эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды в 2024 году на мероприятии, организованном в Республике Корея. В Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах начали работы новые визовые центры для получения разрешения на поездки в Черногорию. Желающие могут продавать заявки на получение долгосрочных и краткосрочных виз в центрах VAS Global в Абу-Даби, Дубае и Баку. Напомню, что 1 июня правительство Черногории сообщило о новых правилах получения въездной визы на свою территорию для граждан Азербайджана. Для подачи документов как на туристические, так и на рабочие визы граждане нашей страны должны будут обращаться в визовый центр VFS Global. В кинотеатре «Низами» состоялась презентация короткометражного фильма «Один против врага», посвященного национальному герою Азербайджана Натику Гасымову. Значительная часть событий фильма основана на реальных фактах, связанных с периодом Ходжалинской трагедии. Брат героя Ноуфель Гасымлы поделился воспоминаниями о Натике Гасымове и его служении Родине. Реализация проектов «Умное село» и создание современных агропарков в Карабахе и Восточном Зангезуре являются ключевыми составляющими новой модели развития Азербайджана в процессе восстановления освобожденных от оккупации земель. Под руководством президента Ильхама Алиева на этих территориях проводится масштабная реконструкция, которая выходит за рамки простого восстановления разрушенной инфраструктуры. В этих местах

0: Такой подход не только способствует повышению социального благосостояния населения, но и обеспечивает долгосрочное и устойчивое расселение в деревнях. Созданные агропарки являются важнейшими элементами современного сельскохозяйственного производства. Они способствуют внедрению инновационных технологий и достижению высокой урожайности. Проинформировав о создании агропарков в Карабахе и Восточном Зангезуре, замминистра сельского хозяйства Заур Алиев сказал.
1: В районе ихтисаслашмыш истихана агропарка на ярадылмасы назайда тутулур. Умуми сахасы 230 гектар сахаде. Həm tərəvəzçilik, müəyyən meyvəçilik istiqamətində, həmçinin gülçülük sahəsinə əhatə eləyəcək istixanadır. Bu istixana aqroparkının xarici infrastrukturu dövlət hesabına formalaşdırılacaq və istixanaların qurulmağı üçün sahibkarlara 5 hektarlıq parsellərlə müəyyən ərazilər ayrılacaq və artıq bir çox sahibkarlar da bu aqroparkda rezidentliklə bağlı ciddi maraqlarını qeyd ediblər. Ümumilikdə ərazinin yerləşməsi, həm Zəngəzur dəhlizi üzərində yerləşməsi, həmçinin də müxtəlif infrastrukturun dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi bir növ cəlb edici görsənir sahibkarlar üçün. Bu istixana aqroparkı ilk olacaq və aqrosanayi zonası yanaşması ilə həm məhsul istehsalı istixanada, həmçinin saxlama kameraları və İlkin emal istiqamətində də müəyyən ərazilər, zonalar ayrılacaq.
0: В Джабраильском районе планируется создать специализированные теплицы с общей площадью 230 га. Здесь предусмотрено овощеводство, плодоводство и виноградарство. Инфраструктура теплицы будет сформирована за счет государственного бюджета. Для создания теплиц предприниматели предоставят 5 га земли. Интерес предпринимателей очень высок. Расположенность теплиц в Зангезурском коридоре, финансирование создания некоторой инфраструктуры, государство привлекает внимание предпринимателей. Подобный тепличный комплекс тут создается впервые. В теплицах будут выделены зоны как для выращивания, так и для хранения и первичной обработки. Современные агропарки и проекты «Умного села» – это ключевые элементы программы «Великое возвращение». Они создают условия для обеспечения стабильной занятости граждан, которые возвращаются на родные земли, способствуют их активному участию в экономической жизни и гарантируют высокие социальные стандарты. Работа, проводимая в этом направлении, имеет не только экономическое, но и значительное социальное значение. Энергетическая стратегия Азербайджана. В последние годы Азербайджан проводит активную энергетическую политику, что сделало страну важным игроком в обеспечении глобальной энергетической безопасности. В частности, проекты ТАНАП и ТАП, являющиеся ключевыми сегментами Южного газового коридора, играют стратегическую роль в обеспечении безопасной, надежной и устойчивой доставки энергоресурсов на мировые рынки. В последние годы вопрос энергетической безопасности стал одной из главных тем на мировой арене. Геополитическая напряженность, нестабильность цен на энергетических рынках и проблемы в цепочках поставок вынудили многие страны искать альтернативные источники энергии и надежных партнеров. Именно в такой ситуации Азербайджан смог зарекомендовать себя как надежный энергетический партнер. Энергетическая стратегия, реализуемая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, создала условия для того, чтобы Азербайджан был признан не только страной, обладающей энергетическими ресурсами, но и государством, играющим важную роль в обеспечении энергетической безопасности. Южный газовый коридор, созданный по инициативе и под руководством Азербайджана, представляет собой один из самых масштабных энергетических проектов 21 века. А проекты ТАНАП и ТАП трансформируют энергетическую карту Евразии. ТАНАП, являясь основным магистральным трубопроводом, по которому азербайджанский газ транспортируется через Турцию в Европу, способствует превращению Турции в энергетический центр. ТАП же играет важную роль в диверсификации энергетических ресурсов континента, поставляя газ азербайджанские в различные страны Европы. Успех этих проектов стал возможным благодаря долгосрочному стратегическому ведению Азербайджана. Эти инициативы, которые когда-то требовали значительных инвестиций и твердой политической воли, сегодня имеют огромное значение как для стран региона, так и для Европы. Выход азербайджанского газа на европейский рынок вносит реальный вклад в укрепление энергетической безопасности континента.

0: Депутат Вюгар Байрамов прокомментировал успехи Азербайджана в энергетическом секторе и значимость нашей страны для Европы.
1: İllər Azərbaycan Avropaya 57 milyard kub metrdən artıq təbii qaz nəql edib. Artıq Azərbaycan Avropa İttifaqının təbii qaz idxalında ən böyük 5 tərəfdaşından biridir. Eyni zamanda cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın yanacaq, o cümlədən təbii qaz ehtiyatları növbəti 100 ildə həm Azərbaycanın, həm tərəfdaşların təbii qazın təminatına yetərlidir.
0: Последние годы из Азербайджана в Европу поставлено более 57 миллиардов кубометров природного газа. Азербайджан является одним из пяти крупных партнеров стран Европейского Союза по доставке природного газа. Как отметил господин президент, ресурсы топлива, в том числе и природного газа в Азербайджане, последующие 100 лет полностью удовлетворят потребность в топливе как Азербайджана, так и партнеров.

Мен не шах, мен не султан, не яраших, не зінет, не ефсане, не мелей, не сарай, не селтенет, не гедим есирлери яда салы бағлаян, не өмрүнү гезеле, мерсиеге бағлаян, не дөврүн хакимине шеир язып пул алан, не целлатлар önünde hayat üçün alçalan, не пейман, не саги, не шарап шаириям. Азатлығым жарчысы, инглап шаириям.